0: Трости свине.
1: Трости свине.
0: Издите свиня.
1: Издите свиня.
2: Лайта соло о лакитао.
3: Лайта соло о лакитао.
2: Илья ото иса.
3: Илья.